0: Türkçe de la Türkiye.
1: Esta es la voz de Türkiye.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зари и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешън, Банко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
5: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
7: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Овода, Тюркия Уни, Радио Садбури.
1: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
12: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
13: Эдо и фонетис Тюркия.
14: Олди радио глас Тюркия.
15: Гидарреби Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangi radio ya? Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye öne radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: the voice of Turkey.
1: Hier ist die Stimme Türkiyes.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
5: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
17: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
20: Эфирда Тюркия Оваза.
21: Диплеер Тюркиянын тети радиосы.
11: Е Садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
23: Эзо Ифонетис Тюркия.
6: Олди Радио Глаз Тюркия.
24: Гидарреди Аммурия Тюркия.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
27: Este es Radio Voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
19: It Turkiye Hangya Radio ya.
6: Ovde Radio Glas Turkiye.
29: Türkiye Öne Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
7: Гитлер Туркияның тети радиосы.
4: Е садай Туркия.
14: Аңлап атқаныңла Туркия овозы радиосы.
12: Эво и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
0: Гидарре ди амурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
18: Este radio voz de Turkia.
16: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkia.
17: Efirde Turkia ovoz radio sa.
3: It Turkia hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
3: And up next is a lovely Turkish song by Mabel Matiz called Sarmaşık.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Туркия.
9: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дян Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
10: Да, Туркия Ганг Радио, да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Этершия Радио Садбури Туркия Скма.
13: Овода, Туркия Вину Радио Са.
14: Аич, Радио, Воча Туркия.
15: Говорит Голос Туркия.
16: Эфирда Туркия овозы.
17: Диплеер Туркияның тети радиосы.
18: Е садай Туркия.
19: Аңлап атқаныңла Туркия овозы радиосы.
2: Эво и фонетис Туркия. Овди радио глас Туркия.
4: Гидареди амурия Туркия.
11: Ини адала радио суара Туркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
5: Este radio voz de Turkia.
1: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkia.
18: Efirde Turkia ovoz radio sa.
9: It Turkia hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkia.
4: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
17: And up next is a lovely Turkish song by Mabel Matiz called Sarmaşık.